0: Так, а ты катаешь.
1: Китинеделе. Хит неделя. Хит неделя. Тим радио. Спонсор хита неделя. Тим радио. Пекара Лека.

0: тыка, тыка, тыка, тыка.
1: Хитинаделя. Хитинаделя. Хит, хит, хит, хит неделе, Тим Радио. Спонзор хита неделе, Тим Радио. Пекара Лека.